0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник. 28.
4: 28.
1: Июля.
5: Июля.
6: В Москве 9 часов утра.

0: блять, я тут член зажал, быть больно. Ой. Ну, собственно, это не важно. Вот.
1: Радио Анон FM. Разговоры о важном.

0: А сейчас выдели себе несколько минут, постарайся немного расслабиться, закрой глаза, устройся поудобнее, постарайся ни о чем не думать и послушай это послание.
1: Мне очень жаль, что ты чувствуешь тревогу и печаль. У тебя все обязательно будет хорошо.
2: Я понимаю, что...

0: Сегодня вторник.
1: 28 июля.
2: Июля.
3: В Москве 11 часов.

0: тут такое крутое тусе, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету в московские клубы отдыхают оселятина. Просто очень крутое тусе.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

Звонят из государственной службы образования. С сожалением сообщаем вам, что коэффициент интеллекта вашего сына превысил государственный стандарт, определенный статьей 84, часть 5 нового кодекса. Просим вас указать, желаете ли вы, чтобы его тело было захоронено государством, или предпочтете частную процедуру? Нет!

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.
3: When we were young, we knew how to relax automatically.

Циолковский всю жизнь посвятил идее межпланетных путешествий. Он разработал и научно обосновал принцип реактивного движения. Перемещаться в пространстве, где нет следы,

Я одолела первую стадию завоевания космоса. Стало ясно, что люди могут жить и работать в нем. Впереди изучение планет Солнечной системы, длительные космические путешествия. Звезды стали намного ближе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Вторник.
3: Вторник.
4: 28.
0: 28. Июля.
1: Июля.
5: 13 година. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гине?

0: Сервер упал почти на сутки. В плейлисте полальбома Ранеток диджей обосрался в прямом эфире. Эти и многие другие эпичные фейлы на радио Анонимус.
1: Чё, записалось?

0: Представь, если бы у тебя не было срки. Куда бы шли твои кака? Они бы устроили засор. Расширяйся, расширяйся до тех пор, пока... И ты в мире хуйни! Все это сильно научно.
1: Радио, Анон ФМ.
0: Приступим! Приступим!

is running out. Time is running out. Time is running out.

собак не надо пинать, а старших надо уважать и жить как-то по-человечески. То хотя бы о чем-нибудь задуматься, хотя бы на секундочку, может быть.

0: Сегодня вторник.
1: 28.
2: 28.
3: Июля.
4: Июля.
5: В Москве 17 часов. Первые рабы идут домой. Край.

0: Мы снова обращаемся к вам от имени всех информационных агентств и просим искать убежище в помещениях, запереть все окна и двери и не выходить на улицу.
1: Так что с нами ничего не случится.
0: Не выключайте радио и ТВ-приемники.
2: Радио.

0: Тут был хороший борщ с капусткой, но не красный. Вообще он меня бесит. Вот, еще чего. Вкусный чай. Он так утоляет жажду, я чувствую себя человеком. Вот, все.
1: Радио Анонимус.

0: Сегодня вторник.
1: 28 июля.
2: Июля.
3: В Москве 18 часов. Рабы массово сваливают по хатам.

0: Когда я еще начал лазить по окрестностям ближайшей нашей галактики, скажем так, наткнулся на центр галактики. Подлазил к этому центру галактики, а там защита стоит, купол такой синий. И видно, там существа разные между собой беседуют.
1: Радио Анонимус. Заходи к нам, побеседуем.

You should have killed Garth when you had the chance.

Москве 9 вечера. Пришло время смотреть программу «Время».

удивление народных масс, экипаж советского командного центра в составе 5 человек запустил на медленной скорости по кратерному ландшафту лунодрома на полуострове Крым самоходный аппарат «Луноход», управляемый удаленно при помощи передачи телеизображений с бортовой камеры. Экипажу пришлось бороться со слабым радиосигналом, временными потерями при передаче изображений, а также с трудностями в ориентировке. Сложный рельеф осложнял задачу, и луноход приходилось несколько раз выводить из кратера. Водителям луноходов было особенно сложно вовремя распознать препятствия во время высокого положения Солнца, когда из-за отсутствия тени невозможно было распознать контуры рельефа. Тем не менее, луноход поработал намного дольше, чем предполагалось, и проехал более 10 километров. В октябре 1971 года информационное агентство ТАСС с гордостью сообщало о том, что луноход запускался всего 11 раз, каждый раз после холодной лунной ночи. После 11-й лунной ночи эксперимент, однако, был прекращен, так как из-за сложности с подогревом навигационная система ослабла и радиосигнал пропал. Не успело американское ведомство по исследованию космического пространства НАСА опубликовать новейшие снимки лунной поверхности, взятые с помощью лунного орбитального зонда. Ученые со всего мира уже были заняты загадкой десятилетней давности. Куда пропал советский луноход-2? Фил Стук, автор международного атласа исследований Луны, также тщательно изучал новые снимки. И ему улыбнулась удача. Он смог с точностью отметить местоположение лунохода, представлявшее собой незаметное темное пятно на поверхности серого лунного грунта.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

Др-др-р. О, мія відо. Здравствуйте, мои дорогие друзья. Здравствуйте, мои котята. Здравствуйте, мои львята. Здравствуйте, мои ребята. И другие рыбы. Сегодня у нас внеочередной эфир. Вы слушаете радио Anonymous. На волнах DJ K. Здесь бы включить музыку из заставки одной старой передачи, ну да ладно. В этом эфире, который я бы назвал «Электричка», пока наш основной поезд на ремонте управляющего устройства энтальпии, мы сегодня с вами пронесемся на волнах всяческой разной нововышедшей музыки. И не только нововышедшей, но и просто хорошей, которую я нашел и, может быть, нашли вы, если вы хотите поучаствовать в этом эфире. Welcome, как говорится, willkommen, участвовать при помощи реквестача. Не эфирил я давно, программа у меня полностью сбросила настройки, в общем-то, я только что ее установил. Ничего страшного, ничего сложного в этом все равно нет, но не пугайтесь, временных технических неполадок будет таковые. Пришлось закрыть все окна, потому что мне очень мешают люди, но не вы. Вы люди, которые мне не мешают. Тигр, пишут мне, да, как нам недавно написали, кондиционированный тигр, потеющий дракон. Здравствуй, голос из темного длинного коридора. Здравствуй, голос на другом конце длинного темного коридора.

А мы с вами приступаем. Давайте начнем с того, что я просто нашел и что мне показалось неплохим. Ну, в общем-то, это будет эфир, в том числе... Простите. Эфир, в том числе, оценок, как в старые добрые времена. Кринж или флекс. Сейчас мы будем с вами оценивать, насколько это кринж или флекс для нашей электрички. Представьте себе, лето, конец июля, и мы с вами едем в электричке. Ехать нам долго, больше часа. И вокруг столпятся какие-то люди, естественно, они потные, кондиционера нет, все сидячие места заняты, с вас постоянно, точнее, на вас постоянно падают какие-то вещи с верхних полок. И, в общем-то, вы решаете найти себе уединение в музыке. Исходите из этого. Поехали. Ту-дух, ту-дух.

целом, несмотря на общую незамысловатость трека, я считаю, что он очень хорошо смонтирован и сведен. Кстати, этот трек посвящается нашей, одной из наших слушательниц, более-менее регулярных, по имени Гость.

почему ей? Потому что найден он под названием Ghost, хотя на самом деле это Spacey Boy. И мы переходим к следующему. Именно слава фанк. Тут у нас аж 4 исполнителя участвуют. В принципе, предыдущий трек был довольно-таки флексовым. Я бы сказал 50 на 50.

Вот этот момент, конечно, в принципе, неплох. С дропом и хором. Однако, в целом, конечно, стоит заметить, что это пятикратно переваренный кал в плане сэмплов и всего прочего.

Думаю, что в целом это можно оценить примерно на 5 из 10. Mysterious, HXMR, Никосорус и Филипп Лашкович. Спасибо вам, дорогие ребята, старайтесь лучше. Следующий трек от Gloom. Один из моих любимых исполнителей выпустила новый трек совершенно недавно, «Будь со мной». Послушаем.

0: Что ж, друзья, подводя итог, промежуточный
1: сведено прекрасно, но вся полемика текста сводится к тому, чтобы тебя целовали до слез. Напомню, что Глум — это независимый российский музыкальный проект. Алена Пономаренко, трип-хоп, инди, соул, электронная этника. Также участвовал некий рэпер иногда. Вы с ним, в общем-то. Сама Глум пишет: слишком я была ранимой, чтобы обнажаться, в смысле петь так искренне, быть без образов, без вымышленных имен, писать без напыщенных слов и состояний. Но что ж, друзья, мне кажется, что в данном случае состояние немного напыщенное. Она говорит, люди не были готовы, им хотелось разврата и лжи. Да, в принципе, в свою эпоху это было правдой.

0: Соками полна мацера земля. Созревали поля, клёны, конопля. Вот бы по ним бы нам гулять, гулять.
1: А теперь послушаем «Крапиву-лебедь» от «Невидали», «Хоруса» и «Аргемонии».

0: тихо ветром колышет.
1: Не могу перестать слышать «Мусора до поутру». Припев, конечно, великолепен, но рэпера они зря позвали.
2: Тепла ее преданных рук, и там, где расчертит июльское небо, стрижи, мерещится в

Я напоминаю, с вами на волнах передача «Рельсы кринжа», и с вами ее бессменный ведущий, диджей Куй.

Погнали, собственно, мы с вами послушаем Экклезиаста от группы Пионер Лагерь «Пыльная радуга», многим вам знакомый. Какой-то Анути в этот раз используется в качестве вокала на этом репетативе. Нам также пишут, какой ЦА обращался предыдущий исполнитель. Я думаю, что именно к тебе, анонщик, хочет, чтобы ты пошел косить с ним крапиву. Кренж 4 из 5.

Я нихуя не шизоид, глаголит нам пионерлагерь «Пыльная радуга». Но если вы не шизоид, дорогие друзья, то, соответственно, вы либо шизик совсем, либо просто пустая кукла, потому что все мы с вами шизоиды. Нормальных людей не существует. А также нам пишут, что-то у меня был отвал. Не пугайтесь и не печальтесь, друзья. Иногда на наших рельсах пропадает сигнал, кто-то кидает металлическую арматурину поперек рельс. Но мы этих людей находим и

знаете, от слов «кто-то смердит под землей» у меня ассоциация со старинным треком «Дом на костях». В принципе, если его перепеть на этот мотив «Дом на костях», да, было бы неплохо.

ставлю этому дому на костях. Кстати, про него именно в конце недели. Примерно 7 пунктов флекса. В принципе, стандартная луна.

Сейчас мы переходим к Сабатону. А почему бы просто так не послушать Сабатон, да? Начинаем ходить кругами.

Undetected, Unexpected, Anonymous. Понятия не имею, как у меня ощутился Сабатон в этом плейлисте, но, тем не менее, хорошее приходит само. Естественно, Сабатон — это полный флекс, полный вперед.

Нам написали: приготовился к перепевке Сабатон на русском. Номиновала. Берегись, Анон. Тебя ждет. Еще.

трек, в принципе, довольно флексовый. Но от припева «Эх, Николы» у меня все время всплывает в голове заставка «Квас Никола, пей мой холу».

В общем, оцениваю предыдущий трек на 8 пунктов флекса. Хорошечно. Сейчас послушаем Digital Ray. Тут один из тех случаев, когда, дорогие друзья, мы снова слушаем то, что в будущем станет популярно.

Хочу заметить, что преимущественно я не ставлю сюда и контент. То есть вот это вот, например, сделано целиком ручками. Однако не ко всем трекам это относится сегодня.

А кроме того, лось за старание, друзья. Все-таки мы достаем для вас самый лучший контент. И вот это вот играет во флаке. Клац зубами. А вот следующий трек, я думаю, понравится тому человеку, который ждал перепевку на русском.

We failing fast. We are epic fail, guys. Так, нам тут цитирует игра Этофлаки из телефона Redmi. Откуда ты знаешь, какой у меня телефон?

А следующий трек у нас в очереди. Alkanost выпустил таки новый релиз. Узоры печали, также нам пишут. Вообще хорошая идея с Сабатоном через несколько треков. Вот бы телевизионщики переняли эту практику в рекламе. Совершенно согласен, Анон. Совершенно согласен. Я думаю, что ходить кругами регулярно, каждые несколько передач, это довольно хорошо для здоровья.

Нам пишут: ох, ну пересведите же, больше вокала, больше, точнее, меньше инструментов. Хуй пойми, кто в этом треке главный. Также, даже у откровенно стебущейся бабушка, сведение сильно лучше жену. Я думаю, что ты прав. В этом треке хуже сведение. Однако у них довольно-таки олдскульное звучание. Я думаю, что это можно списать на то, что у них бэк-вокал не синхронизирован с мейн-вокалом. И при этом они пытались сделать уже постфактум так, чтобы было слышно и того, и другого. Я думаю, что они в принципе не меняли свои методы записи, звукозаписи с какого-нибудь 2008 года. При этом сцена довольно-таки развернутая. То есть это именно звукарь наплашал. Ну и зато песня хорошая, не правда ли? Да, да, трек, в общем-то, неплох в остальном, как ты сам и пишешь. А дальше у нас неизвестный объект. Курт 92, капризы. Давайте послушаем

Бобер, выдыхай. Но в конце стало чуть-чуть похоже, если бы на ДНБ, который делали на Доброчане, сделали ремикс Brazilian Funk. Вот это вот меланхоличная зачитка. Вот. Так что, в принципе, кринж здесь, ладно, 9 из 10. Но давайте перейдем к типу треку. Glory Hammer выпустил новый трек Ultimate Sacrifice. Давайте его послушаем. Glory Hammer — замечательная power metal группа. Про фэнтези и про всякое другое.

Рубрика «Перевод» в прямом эфире. Влетая в волшебный портал сквозь время и пространство, с моим молотом и единорогом я спасу человечество. Столетия позади меня, впереди галактика, будущий мир, где я встречу свою судьбу. Хаос окружает меня, рыцари Тритона бегут, королевство Файв пало. Кор Верлиад идет за мной. Из проклятия самосожжения он нисходит, принося наше спасение сердцем ядерного грома. Железная воля из стали, чтобы защитить нас, он уничтожит нас, убьет нас всех во имя королевства. Сердце Хуцмана – величайшая жертва. В общем, друзья, полный Семпер Фиделис на радио Анонимус.

И тут на него нападает злобный Зарготракс, разрушает землю армии адского измерения. Дрейфуем в тишине, топора, словно падающая звезда, отражает кровавую бойню.

Так называемый Emulation Improved. В общем-то, Glory Hammer — это всегда вечная годнота. 10 из 10, Peace for All. А дальше послушаем размаху и очень underrated Hidden Games of Blade про Москву.

0: что не навсегда.
1: Ради чего этот трек? Какой смысл в городе?
2: Время дальше идет и утешит.
1: До свидания, бульварное кольцо. Переезжаем за МКАД. Дальше у нас ультра-трэш. Я бензовоз от Акима Апачева.

0: Безумно встречаю. Еду.
1: Я подобен меда, еду меда. Анон, который дракон. Тебя там оквадратили, да? Возвращайся в форму шара.

Я на жестких бейсиках. Радио Анонимус. Пишем на бейсике. Компиляторы. Званим по модему. Какие свидания, малыш, до свидания.

Ох, хороший был в конце хардтек. Кстати, у меня в связи с этим будет небольшой анонс в конце. А сейчас послушаем «Домик улитки», который мы слушаем все эти годы. «Snail's House». Новый трек «Sunny».

В общем-то, в случае с этим треком, как и в случае с тем кавером на «Вечно молодой, вечно пьяный», не одобряем. Надо смотреть клип, потому что Snails House еще отличается от

Пользуюсь случаем. Напоминаю вам, что вы слушаете радио Анонимус. Подарите себе немножечко летнего счастья в эти короткие летние дни. Хотя на самом деле они длиннее всех в этом году. Мы проебали уже 2 месяца лета. Это радио Анонимус. Вперед на рельсы кринжа.

это, конечно же, 10 флексов из 10. Полное попадание. Послушаем Эмма Сплэш, потому что Эмма

На мой взгляд, этот так называемый Emma Splash — это родня тому же самому флешболбу, только в более современном контексте. Чувствуете, как под его музыку проносятся перед вами моменты, когда вы катались этим летом на велосипеде, когда ловили своим лицом летний ветерок, когда наблюдали какой-то летний водоем, который трепещет волнами. И все это время вы были с Radio Anonymous, и я вам за это благодарен. Давайте и дальше нестись вместе на волнах.

Я бензовоз. Говновоз сильно изменился за лето 2026, комментирует нам. Ему некогда возвращаться, он потеет. Между прочим, тот анонс кастовал дождик, порадуем его. А дальше у нас включается hate speech. Hate speech мы не одобряем, но уран одобряем очень даже. Вперед.

Так, там было что-то про Афганистан. Мы это, в общем-то, заранее не одобряем. Также нам пишут: не одобряю ставки в середине элементов другой стилистики, а их там сразу же днем в прошлом треке. Ну, такое бывает, это эксперименты.

Чувствуете, как у Дадвоск Докта до сих пор сохранился этот вайб Resident Evil первого или второго? Вот что значит иметь свой собственный стиль. Дальше мы с вами послушаем то, что я не слушал сам. Сейчас оценим с вами вместе в прямом эфире. Гола Джианни, Мама Чита, Ком Хэр.

так сказать, раскачал, то послушаем. Я даже не понимаю, на каком языке они поют. Это вроде бы немецкий, вроде бы испанский. Но, в принципе, бочка правильная. Но вот если бы не вокал, зачем? Зачем вы портите свою музыку?

Нам пишут: подожди, может он заткнется. Мелодия вроде оно никуда не шло. Нет, оно, он не заткнется. В такой музыке этот мужик никогда не затыкается.

0: не можешь победить, возглавь.
1: Вы слушаете радио Анонимус, и вы кайфуете на море. Вы пересыпаете песочек, ну, немножко соли, немножко в море и не

на море. Это не то чтобы горе, но вскоре включится другой трек, и мы испытаем новые частички лора. А это Ministry, Burned Out. Да, Ministry выпустила новый трек 24 июля 2026 года. Давайте послушаем.

0: В общем-то, друзья, бёрнаут у нас у многих, но почему-то именно в этой песне у меня возникает ассоциация с Pink Floyd'ом Another Brick in the Wall, особенно повторяющимся припеве. We don't need no education, we don't need no thought control, no dark sarcasm in the classroom, teacher, leave them kids alone.
1: In Afghanistan, in Cuba, in Haiti, in Iran, in Syria, again, and in America, we deal with domestic terrorism.
2: Corruption and ice
0: and... Так, тут не только про Афганистан, но и про Кубу, и Сирию, и про прочие страны, в общем-то. Министры, можно сказать, острие политических, социально острых тем. В целом сейчас вывозят этим большую часть Metal Group, но в отличие от них Ministry еще и выпускает годную музыку.

сумасшествие, сообщает нам министре. Мы устали от бездумного жития.

Выгораем на радио Анонимус, дорогие друзья, вместе с Министри. Дальше у нас некая зона, а также брусника, которая вам уже знакома, и ноу-кау. Трек под названием «Слезы». После бёрнаута, очевидно, в какой-то момент они появятся.

Слезы на перроне, друзья мои. Наши отношения отфотканы с первых секунд. Это напоминает нам о ситуации среди наших диджеев, которые приехали один к другому. Что ж, пожелаем им удачи в их взаимоотношениях. Наши судьбы сводятся вместе на волнах

Тальк не тает на ладонях, не найти ночлега на перроне. Но можно найти ночлег в нашем уютном домике. Это, в принципе, я оцениваю на 6 флексов из 10. Давайте дальше послушаем Венджента. Венджент и Оая, которая прекрасная певица с прекрасным вокалом. Посмотрим, что они выпустили нового.

создай свой маленький мир с музыкой, которая тебе нравится. Витай в облаках и прекрати беспокоиться о будущем на радио Анонимус.

Великолепная песня и великолепная развязка. Ну, пожелаем всем, кто ее слушал, счастливой развязки своего лета. В конце концов, это место и время нельзя потерять. А сейчас послушаем Чернобурку. В конце концов, это не совсем новинка, но вы ее, может быть, ее еще не слышали. Это продолжение ее YouTube-шоу. И это пиздец.

Зачем тебе свобода, если ты не знаешь, что с ней делать? Да, дорогие друзья, трек «Ультрапушка» 10 флексов из 10. Ну а дальше у нас очень маленький реквест, который нам прислали. К сожалению, нашел только сербский перевод. Давайте послушаем.

Своим телом кормить лесу, сообщает исполнитель, а зареквестивший сообщает: я шла под него в час ночи с работы под ливнем и умирала. А вообще, если подумать, вот эти строки «белый череп на черной земле, пусть он будет для черной змеи», это не отсылка к опере о вещем Олеге, которая вот где там змея выползла из конского черепа. А сейчас послушаем версию «It's a Sin» от группы Ghost. Чем начинали, тем и заканчиваем. Радио Анонимус.

я до сих пор не понимаю. Поэтому я оглядываюсь на свою жизнь всегда с чувством стыда. Я всегда был виноват. Я всегда был виноват во всем, что хотел делать, неважно где, когда и с кем. И у этого всего есть общая черта. Это грех.

0: Это грех, дорогие друзья.
1: Грех на радио Анонимус.
0: А напоследок поставим пару рекилов. И первый из них, пусть радуга

пока что ультра хорошо. Настоящий ночной контент. То, что и нужно на волнах этого радио.

пока что то, что надо. Дикий флекс, то, что и нужно на волнах этого радио. Ночная атмосфера сгущается. Тот момент, когда диджей отключил прослушивание себя и забыл, что он уже это сказал.

Водка, яд, сообщают нам. Песня, исповедь, песня, психотерапия. Мне кажется, в какой-то мере именно эта песня более психотерапевтична.

Знаете, было бы грехом не включить после этого «Дочь детектива», но я никак не могу понять, к чему еще отсылает меня эта музыка. Внезапно этот тред плавно перерастает в эфир Филдера.

по завершению могу сказать, что действительно трек назывался «The Groove», и груз присутствует. Радуги я не обнаружил, но, видимо, ее описывали в словах. А теперь послушаем внеочередной трек от дочери детектива, который совпадает по вайбу

0: только пули летают мимо.
1: Детектива.
0: Только ночью стоит

Да, я вроде не очень. И хоть ты дочь детектива, но с пивом ты тоже была относительно красивой.

Не совсем лучшая версия исполнения данной песни. Цыганская скрипка перегораживает весь вокал. Но я пытался найти то, что есть. Если есть версия, лучше, пожалуйста, скиньте. Все-таки на радио Анонимус любят самую лучшую версию. Также нам пишут, потом вокал перешел в речитатив. Мерный стук колес, звон чайной ложки в полстаканнике. Орфография сохранена. Шелест фольги на копченой курице, храп бабули на соседней полке. Эта песня, в принципе, вполне укладывается в эту атмосферу.

Для тех же, кто не знает польский, сейчас она поет и предвечерний полет, и песня птиц, когда они возвращаются в свои гнезда. Я поверил твоим словам. И теперь, во что и кому мне верить, когда тебя больше нет? Доброча, подари мне мечту, когда я брожу, словно ночью при свете дня. Доброчан, когда ночь без сна над моей головой, во что мне верить? Доброчан, подари мне слова.

туманом куртку. Under the Hood. Композиция как будто бы Армия Миллары, но дело в том, что Армия Миллары с Филиппин. Я уже успел посмотреть. И что-то мне подсказывает, что этот исполнитель не с Филиппин.

Двигаем тазом на радио Анонимус. Вот так называемую Арми Милар. Не настоящую. Возможно, я скачал не то. Дальше слушаем следующий реквест. София Изеллы. Люди-куклы. И как тут не вспомнить песню от «Ногу свело»? The dull people.

Ну что ж, поболтав немножко ложкой в чае, я подумал, что надо поставить что-то в перерыв. Потому что кое-что мне предыдущий трек напомнил, но что, я никак не могу понять. Некоторые из вас, возможно, вспомнят, что это за музыка сейчас играет, но я вам не скажу.

позвольте представить вам то, что, как мне кажется, мне напомнил предыдущий трек, но не только это. Не только это, но за неимением лучшего сложно найти что-то более подходящее. Тем не менее, я постараюсь.

кстати, должен заметить то, что вы сейчас слушаете в некотором роде эксклюзив, потому что Хас Хамуд, автор этого трека, удалил его отовсюду. Кроме некоторых официальных источников.

Believe there's no obstacle. Видишь цель? Вижу. Веришь в себя? Верю. Не замечаешь препятствия? Да плевать я хотел на все препятствия.

Знаете, очень хороший трек, очень хорошая музыка. Я думал, намного хуже будет. Послушаем-ка мы еще и ремикс на него.

Если ты пришел на Анон FM, просто поверь, здесь хорошая доставочка. Блять, ладно, из-за меня этот трек стал точно кринжом.

Упорно слышу в ремиксе «Люблю папа». Пишут нам. Полагаю, не такого эффекта они хотели добиться. А может быть, сразу услышишь «Папа псих»? Также пишут эта песня. Такое ощущение существует на русском. Причем не в перепевке. Вполне возможно.

Знали бы вы, какой ремикс я сделала это в кассете. Впрочем, эта песня прекрасна, как есть. Один из лучших аудиоэкспериментов Лефтфилда. Ну и, конечно же, Алан Фитцпатрик делает дела, так сказать, доставляет бензин слушателям.

Накопилось у меня достаточно много материала. Что вам было бы интереснее? Кринж-флекс или рельсы с погружением? А?

0: Я даже не знаю.
1: Пишут нам, а что было до этого?
0: И то, и другое.
1: И то, и другое, дорогой мой друг. Вероятно, нам нужен новый формат. Кстати, хотел бы сделать анонс. Пока что играет концовочка этой замечательной, легендарной композиции. Следующая, кстати, вам тоже знакома. В августе, я думаю, будет новый микстейп. Может быть, даже не один, потому что парочка уже готова. Дело в том, что я не могу откладывать дальше некоторые кассеты, потому что есть один жанр, который стал популярен именно в 2026, и он очень подходит для лета. Поэтому, так как мы уже проебали 2 месяца, следует закатать рукава, так называемые, не минуя ни мига, приступить к созданию данной кассеты, а дальше у нас играет не мига, а рукава.

пустой бокал. Плачет диджей дура. Жил одной без дурака. Так сильно пахнет моя рука. Также нам пишет. И то, и другое, но не в стиле нонайми, когда всего много и сразу, а более дозировано. Also, кому кринжи, кому и флекс. Я думаю, текущий формат вполне приемлем. Мне нужно просто придумать немножечко бэкграунда этим эфиром. А теперь давайте послушаем некий интересный ремикс, который у меня лежит в Ваве. Чтобы вы понимали, это лучшее качество в интернете.

Ну что, уверяю вас, такого вы больше нигде не услышите. Это пиздец. Это кринж из 10 и флекс из 10.

Ой, извините, тут немножечко лишнего. Сейчас мы это скипнем. Рельсы с погружением, наверное, более редкий жанр, чем кринж-флекс. Поэтому, точнее, потому что кринж-флекс проще. Возможно. Блять, почему я говорю как гей какой-то? Опустить яйца, полундра. Сейчас в эфире один из треков старичков. Возможно, вы помните его из старых-старых эфиров. Но это до сих пор остается ультра-годнотой, и оно все еще записано

И это, друзья, действительно настоящая электроника. И такой у меня... О-хо-хо-хо-хо. Слышали бы вы эту кассету. Ебать бы у вас шары отвалились.

Ну а пока идет введение к следующему, я так понимаю, последнему треку, можно было бы сделать небольшой анонс кассет, которые вас ждут, которые уже готовы, которые только хотят, чтобы их послушали, но ждут подходящего момента. А пользуясь моментом, хочу передать привет всем своим друзьям, которые тоже пользуются кассетами. Для начала вас ждет HMVF, для которой я собирал трек-лист довольно долго, несколько лет. Дальше вас ждет Afterlife. Afterlife, в принципе, по названию можно догадаться, что это за жанр. Дальше две кассеты из сборника Light Web. Помните, у нас был Darknet, теперь у нас будет сборник Light Web. Из него первая кассета уже прозвучала когда-то год назад. Strawberry Protocol и Поцелуй под спутником. Транссинхрон. Отличительная вещь, которая погрузит вас в транс. Так же, как и другая. Com Exchange Silent и, наконец, Интроспекция. И это не считая того, что я анонсировал в начале эфира на август. Такой вот анонс, друзья, ждите и интересуйтесь кассетами. Не все из них будут зарелижены на радио, но все в ваших руках.

Также нам пишут, последний трек действительно начинается как действительно последний, после которого всех выведут и расстреляют. Да, это радио Анонимус и Техник.

0: have no power.
1: Well, suddenly you notice that there aren't these separations. That's what death is going to be like. And oh, what fun it will be.
2: Я думаю, мы с вами, друзья, говорим в разноцветном режиме. Где, когда, что здесь, сегодня, на радио Анонимус. Вот.

Эх, пишут нам, буду без радио почти весь август. Но думаю, потом наверстаю. Нет, ты лучше приходи именно в августе. В сентябре наверстывают только школьники. Какао, кофеё. Также Зера Кринжа, поддерживаю любой формат. Маленькая просьба, объявляй за какое-то время, полдня там или час, ну или пусть ведется запись. Ну, это роскошь.

А вообще, друзья, хотелось бы сказать вам спасибо вообще за то, что вы вообще участвуете в моих эфирах, а еще за то, что до сих пор ждете кассет и как-то участвуете даже в их составлении местами, временами, потому что кассеты уже никто не помнит.

Да, диджей на фоне танцует чечетку Айсы, точнее, лезгинку. В текущих реалиях записи столько карандашом бумаги нет. Покупайте жесткие диски, дорогие друзья. Сохраняйте данные. Лучше иметь данные сегодня у себя под кроватью, чем завтра не иметь их, потому что отключили интернет совсем.

Ну что ж, а я надеюсь, вам понравился этот маленький экспромт под тему Юпитер, тема дороги из жмурок. Если что, пидорасы не вы. Да.

Раньше я готовила трубку для мужа. Он принимал морфин, чтобы заглушить боль от сердечных ран. Он впадал в ярость и плакал, мой потерянный солдат. Но я говорила ему: в тебе живет два человека. Разве ты не видишь? Один, что убивает, и второй, что любит. А он говорил, что не понимает, зверь он или же Бог. На самом

0: Да.
1: Что с тобой?
2: Дяденька,
3: мы скоро...
2: Сейчас,
3: отойдите.
2: Он под наркотиками.
1: Какими наркотиками?

рассказы ты можешь послушать на audiosex.online. Я стою на коленях, на мне сексуальный костюм женщины-кошки. Я жду своего хозяина. В общем-то, от кошки у меня только декоративные ушки на голове и хвостик с пробкой в анусе. Остальное – банальная импровизация, специально, чтобы лучше подчеркнуть мои прелести. Но хозяину нравится такое несоответствие образу. На мне кожаная черная юбочка, она едва прикрывает мою упругую попку. И такой же кожаный топ. Благодаря ему моя грудь третьего размера приподнимается и открывается до такой степени, что приходится постоянно следить, чтобы соски не вылезли наружу. Хозяин не любит, когда соски вылезают сами собой. Он опускает топ сам, когда хочет этого. Может даже вообще вытащить мои сиськи из топа и заставить так ходить меня весь день. А сосочки у меня очень чувствительные, так что я могу возбудиться до состояния водопада и ничего не соображающей похотливой суки только от того, когда хозяин пощипывает и покручивает их, или когда он похлопывает по моей груди ладонями. Впрочем, я отвлеклась, чтобы

0: Анонимус.
1: Вы слушаете радио Анонимус. Оставайтесь с нами.

первого в мире советского.

0: Сегодня.
1: Среда.
2: 29 июля.
3: В Москве 3 часа ночи.